0: It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night.
1: I'm a long way from home. I'm a long way from home.
2: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты.
0: Yes.
3: Я увидела. Decibel FM 105.9
4: 106.9
3: Crotte-crotte
2: Caca
3: Crotte-crotte pique
2: Caca
4: Decibel FM
2: Caca
3: Patate pourrie
2: Caca
3: Crotte pique
2: Caca
3: Caca foot Caca foot
4: Oh
3: Caca foot.